сосочек меня ударил. Я притаился, нянюшка, присел, боюсь пошевельнуться. Только глазок один чуть-чуть открыл. И что же? Послушай, нянюшка. Жук лежит, сложивши лапки, кверху носиком на спинке.